лапте, где дегтя, над пальцем вас не лапта. Как поза прилива на лапте, где дегтя, not quite so fast, dear doctor. Ooh, la, la. I must stop.